0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу. Я

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя.

Наши орбиты вполне совместимы, как, впрочем, и наше сердце. Были друг другу мы необходимы и думали, что навсегда. Скорость движения, твое притяжение, год световой, словно миг. Через галактики мчимся навстречу.

остались. Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в дребезги разбила. Не моя.

101.6 FM. Алиса Плюс.

Люди часто говорят, можешь даже не мечтать. Это все не

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Утро доброе.
1: Доброе утро.
2: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв, встречает нежно, как когда-то я ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: В Латвии появилась новая схема телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят пожилым людям и предлагают пересчитать пенсию. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня вновь напоминание от государственной полиции и советы о том, как не попасться на уловки мошенников. Аферисты представляются сотрудниками социальных служб и сообщают о якобы ошибке в трудовом стаже. Например, говорят, что не учтены несколько месяцев работы, и из-за этого пенсия начислена неправильно. Далее человека начинают торопить. Создают ощущение срочности и пытаются получить личные данные или доступ к банковскому счету. Поэтому полиция вновь напоминает, что государственные учреждения не звонят с просьбой сообщить банковские данные. Не просят переходить по ссылкам для уточнения информации. Не требуют срочных действий по телефону, и любые подобные звонки – это повод насторожиться. Если вам поступил такой звонок, лучше сразу прекратить разговор и не вступать в диалог. Важно помнить, любую информацию о пенсии можно проверить только самостоятельно через официальные учреждения. И обязательно предупредите пожилых родственников, ведь именно они чаще всего становятся целью таких схем. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Будьте внимательны и берегите свои данные.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Техауто Латгале. Эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Техауто Латгале. Даугавпилс. Сетокшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Но у тебя уже есть кредиты.
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Nemaju Palīdze» без программы. Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

0: Точное время 9 часов утра.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс» повтор программы «Диалог с городом».
2: День добрый, уважаемые радиослушатели. На волнах радио «Алиса Плюс» начинается программа «Диалог с городом». В последний рабочий день на этой неделе мы собрались в этой студии, чтобы пообщаться с жителями города. И в гостях у нас руководитель отдела туризма Лига Родзита Бесакирска. Здравствуйте, Лига.
3: Здравствуйте.
2: Я приглашаю наших радиослушателей внимательно следить за ходом программы. И если появляются вопросы, вы что-то хотели бы уточнить у нашей гости, милости прошу, совершенно смело звоните. Номер телефона в студии 654-25-00. В Даугавпилсе же начался активный туристический сезон. И если бы мне, как туристу или местному жителю, нужно было бы планировать как-то свой отдых в Даугавпилсе, планировать лето в Даугавпилсе, на какой сайт мне стоит перейти для того, чтобы на каком сайте следить за информацией, чтобы не пропустить то количество мероприятий, которые в Даугавпилсе проходят?
3: Кстати, очень хороший вопрос, потому что мы всегда все планируем своевременно, но все-таки я всегда советую зайти на visitdaugavpils.lv. Это сайт, которым именно занимаемся в основном Даугавпилсский туристический отдел, также само занимается Аугсбургского края туристический отдел. Мы туда выставляем всю информацию, которая касается именно мероприятий Даугавпилс краю, и, соответственно, мы можем уже преждевременно знать, что, где, как, куда нам нужно отправляться. Но я еще дополнительно хочу посоветовать следить за Facebook-страницами. У нас Даугавпилсская вся информация выставляется на двух страницах. Это Даугавпилс Travel, где у нас в основном такие, значимые, большие события, мероприятия, фотографии тоже выставляются. Но полностью все коммерческие, самоуправление, также само кафе, ресторанов, вся информация, какие мероприятия проводятся, это можно посмотреть на странице daugavpils.event. Это в Фейсбуке, и там полностью все афиши. Так что, я думаю, каждый найдет что-то интересное своевременно, чтобы успеть туда сходить. Но дополнительно я действительно советую еще попробовать подключиться к нашей WhatsApp-группе. Мы тоже создали группу, она есть тоже в Телеграме, также сама в Твиттере, где можно подключиться и все время получать свежие новости, чтобы у нас просто на телефон приходило уведомление, и мы уже были в курсе дел, куда и как нам лучше отправляться.
2: Да, такое разнообразие сейчас. И там чуть-чуть, и там. Но есть ли какая-то

0: календарь событий, вот какой-то календарь событий, где вот вся информация о туризме, о мероприятиях, о путешествиях в Даугавпилс и в Латгалию представлена вот в каком-то одном ресурсе. Такое есть у вас?
1: Именно вся Латгалия нет, но все мероприятия Даугавпилс, которые организуются в рамках самоуправления, это все можно найти даже Google календарь, когда очень удобно, можно синхронизировать со своим календарем. Вам просто нужно зайти на сайт daugavpils.lv, открыть раздел «Афиши», и сразу сверху у вас появится Google календарь на целый год вперед. Поэтому мы даже сегодня вот здесь, находясь, можем знать, когда у нас, ну, перед декабрем, кстати. Перед
2: это
1: декабрем
2: включится, да?
1: Да. Афишес. И тогда самый верх у вас появится Пасакуму календарь, раздел Пасакуму календарь, который вы можете синхронизировать со своим Google календарем, и у вас все время тоже на телефоне все будет. Поэтому, я думаю, настолько у нас удобная стала жизнь, когда у нас столько средств получается информации, поэтому пользуйтесь всем, и вы всегда будете в курсе, что и где происходит.
0: А вот человек приезжает в Даугавпилс спонтанно, за день, за два. Где ему вот быстрее всего сориентироваться, что в Даугавпилсе сегодня происходит? Тоже здесь?
1: Тоже здесь, но дополнительно 7 дней в неделю открыт информационный центр, который находится в Доме единства, где можно получить полностью всю информацию. Девочки проконсультируют, даже дополнительно выдаст в печатанном виде информацию, и можно получить полноценный комплект не только информации про Даугавпилс, про весь Латгальский регион, про Латвию. Каждый день к нам приходят гости города, так же самое жители города, и получают всю необходимую информацию в рабочее время с 10 до 6 вечера. Каждый день.
3: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
0: Давайте про май поговорим. Май в Даугавпилсе. Чем он будет ярок? Что будет происходить? Какие мероприятия?
1: Мероприятий очень много. Мне кажется, сейчас мы можем действительно каждый день уже вписывать свой план, потому что май начинается с красивыми праздниками, когда страна празднует. Но еще дополнительно я хочу напомнить, что завтра ожидается очень красивый концерт Даугава хор, Дом единства. Это юбилейный концерт. Еще можно купить билеты, поэтому действительно советую посетить этот концерт.
0: Завтра 1 мая, да?
1: Завтра 1 мая. 2 мая площадь единства будет уже, ну, немножко такой моторными звуками наполнена, потому что у нас открывается мотосезон. И в эту дату приглашаем всех на площадь единства, чтобы вместе со всеми не только гонщиками, не только мотопоклонниками, но всеми жителями открыть мотосезон на площади единства. Там на самом деле целая программа у них разработана, поэтому не упускайте момент, да, к обеду уже приходите на площадь, и будет очень красиво, ярко и громко. Дополнительно тоже приглашаю 3 мая у нас будет очень красивый концерт проводиться церкви, которая находится на улице Пумпура. Там будет флаута, целое выступление, поэтому следите за информацией. Но 4 мая у нас традиционально уже второй раз будет проводиться Таутастер по шествию по улице Ригас, и 12 часов начала шествия. Если кто-то просто нету костюма народного, чтобы выйти, это не преграда. Присоединяйтесь, потому что, как зрители, мы тоже получим море эмоций. И в конце, когда уже все придут на площадь единства, там будет садзиедашинас. Будут звучать наши самые красивые народные песни. И их будет исполнять Андрис Балтацис. Поэтому всех приглашаем на площадь. Но еще вечером. Мы еще не заканчиваем праздновать. Действительно, 4 выходные. Но каждый день что-то должно быть. Вечером в культурном дворце будет проводиться концерт с песнями Иманта Калниня. Кстати, Иманту Калниню в этом году юбилей, и там будет звучать очень красивый концерт. Viņa dejoja vienu vasaru с его песнями. Это будет, ну, действительно очень красивое исполнение, которое советую посетить. Но я понимаю, что билеты там очень быстро расхватывают, поэтому, ну, посмотрите еще на сайтах, ли там что-то еще осталось.
0: Хорошо, мы поговорили про грядущие выходные. Что еще в мае в Даугавпилсе ожидается? Какие мероприятия?
1: 8 мая мы решили с коллегами организовать немножко необычную экскурсию в Даугавпилсе. Мы уже больше 2 лет организуем экскурсии по Даугавпилсу с бесплатным гидом, когда раз в месяц можно пройтись по городу, узнать что-то новое, дополнительно посетить объекты Даугавпилса, где тоже предоставляется гид бесплатно. И в этот раз мы отправимся в крепость. 19:00 экскурсия будет проводиться. Мы будем посещать летучие мыши. В Даугавпилской крепости дополнительно до 8 мая появится 2 новых объекта. 2 новые мыши, с которыми мы можем и днем, и ночью сфотографироваться.
0: Инсталляции какие-то?
1: Инсталляции, да. Это буквально вот в ближайшую неделю это все будет выставляться, потому что на самом деле встретить летучую мышь, ну вот так, чтобы ты цельно шел в крепость и там ее встретил, это большая редкость. Большая редкость, потому что мыши прячутся, их не так легко увидеть. И во время экскурсии мы отправимся в те места, которые, ну так, в повседневной жизни мы обычно не ходим. Дополнительно мы узнаем про растения, которые растут на территории крепости. Кстати, у нас тоже, да, купился есть инвазивные растения. Их тоже нам будут, да, про них будут рассказывать. Но еще что у нас интересно, у нас... Там, где вот обычно, когда наводнение, когда поднимается река, в этих валах есть такие насекомые. Их, ну, глазом не увидишь. Но они, кстати, с времен динозавров. Поэтому, представляете, какая у нас редкость на самом деле находится в Даугавпилсской крепости. Столько всего и искусства, история, культурное наследие и дополнительная биологическая живность разная. Потому что наши... Летучие мыши, которые у нас выбрали именно Даугавпилскую крепость зимовать, это уникальный продукт туризма, который мы можем предоставлять, потому что летучие мыши летят из огромной территории, чтобы именно в нашей Даугавпилской крепости уложиться на земную спячку.
0: Чтобы на эту экскурсию записаться, что нужно?
1: К сожалению, уже все места просто буквально за день уже записались очень-очень большое количество людей, но так как в этой экскурсии надо не шуметь, чтобы ты услышал, чтобы ты увидел, мы тоже предлагаем просто позвонить Сикспарню Центрес. Они эти экскурсии организуют все лето, и еще в сентябре возможно попасть на эти экскурсии, и уже тогда спокойно со своей компанией можно отправить экскурсию.
3: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
0: 654-25-30, номер телефона в студии. У нас сегодня в гостях Лига Рудзита-Бесакирска, руководитель отдела туризма Даугавпилса. И вы можете присоединиться к нашему диалогу и задать интересующие вас вопросы. Скажите, а что с туристами вообще в Даугавпилсе? Они есть?
1: Туристы всегда есть, на самом деле. Хотя считается, что туристом можем мы так, ну вот, громко называть того человека, кто уже ночует как минимум 3 сутки у нас. Туристический поток достаточно стабильный. Дополнительно что-то немножко меняется, какие-то нюансы. Скажем, мы в своем отделе туризма инфоцентре больше встречаем тех туристов, которые не приехали с группами, но, соответственно, наши коллеги, которые инфоцентре работают в крепости, они видят все автобусы, и они их встречают. В принципе, да, вы правильно сказали в начале передачи, что туристический сезон Даугавпилса уже начался, и он идет полным ходом. Я действительно радуюсь этому факту, что поток туристов, так же самое экскурсии, которые представляют разные турфирмы Латвии из балтийских стран, поток достаточно насыщенный, работы действительно хватает, чтобы всех принимать, дополнительно вводить экскурсии, предоставлять информацию. Это радует.
0: 654-2500, номер телефона в студии. Про велодень в Даугавпилсе поговорим. Когда планируется провести это мероприятие?
1: Ну, мотосезон мы уже откроем 2 мая, но велосезон вместе с клубом Снегпукстенит, ой, я сейчас как начну называть наших партнеров сотрудничества, а это будет 16 мая в инженерном арсенале, во дворе инженерного арсенала мы откроем сезон вело уже, ну, таких конкретно поездок. Вместе с клубом Снегпукстенит мы сейчас разрабатываем маршрут, чтобы он был интересный, чтобы он был увлекательный. Дополнительно нам нужно думать про паузы, где мы можем остановиться, потому что 20 километров мы будем езжать. Мы поедем на озеро Светлое, которое находится в лесу. Ну, красивое действительно место. Там Latvijas valsts meži обустроили тоже место для пикника. А потом мы направимся в Межземс, где тоже немножко зайдем на территорию санатория, которая действительно ухожена. Сейчас после большой толоки тоже наши коллеги все поработали, чтобы там было красиво, ухожено, и чтобы можно было прогуляться по обустроенному всему. И потом вернемся обратно во двор инженерного арсенала. Но регистрация для именно этой поездки будет объявлена буквально на следующей неделе, потому что мы набираем группу, которая будет, ну, физически готова все-таки, это 20 больше километров, чтобы совершить этот круг. Но мы дополнительно приглашаем всех желающих. Начиная с 10 утра в инженерном арсенале во дворе будет проводиться информационное мероприятие, в котором будут участвовать госполиция, это Рунцис Рудис, Бобер Бруно, которые тоже будут информировать, как правильно вести себя в сезон лета, потому что, ну, мы все знаем, что лето — это интенсивное движение на дорогах, и не только на дорогах, и на тротуарах, потому что все езжают с самокатами, велосипедами, и еще
0: сейчас
1: разными
0: уже, моноколесо есть.
1: Да, разными устройствами. Но все-таки нужно напомнить тоже родителям, детям. Поэтому приглашаем на это мероприятие. Дополнительно к нами будет Даугавпилсская колледж, медицинская колледж участвовать, чтобы рассказать про первую помощь. Потому что это тоже немаловажно. Все мы знаем, лето, разбитые коленки, это никуда не спрятаться. Но мы приглашаем семьи с детьми и тоже взять с собой самокаты, велосипеды, потому что будет дополнительно такая немножко трасса сделана, трасса препятствий, которую нужно будет проехать и доказать себя как профессионала.
0: То есть, в принципе, мы приходим инженерному арсеналу 16 числа, это суббота, 16 мая.
1: Да, все 10 верно, да. часов.
0: И мероприятие будет проходить там возле инженерного арсенала. Смельчаки, которые чувствуют возможность проехать 20 километров, могут отправиться тогда вот в этот большой заезд, да?
1: Да.
0: Вы как-то будете оценивать участников?
1: Не будем оценивать. Самое главное, мне кажется, самое приятное, это всегда участвовать, потому что когда ты участвуешь, ну, тем более открытие велосезона, да, Даугавпилса, это всегда насыщенно, интересно. И да, мы тогда ждем всех обратно. И дети мы подготовили, которые будут участвовать в вот этих станциях с разными вопросами. Мы подготовили особые подарки. Это будут комплекты наклеек с даугавпилскими объектами, которых создавала художница, которая рисует для книжек детских. Поэтому будет немножко такой интересно опознать, который объект, потому что они выглядят совсем иначе.
0: Рассчитываете ли вы, что какие-то туристы приедут на это мероприятие? Или это все-таки такое локальное событие?
1: Нет, это не локальное событие. Просто прошлые года, когда у нас происходит данное мероприятие, вело, день открытия, у нас участвует тоже много литовцев. И вот последний раз, когда мы организовывали, они нам потом еще прислали свой маршрут. Оказывается, они на велосипедах до нас уже так на поезде езжали. Они доехали до если не ошибаюсь, до Висагинеса. Потом они на велосипеде с Висагинеса приехали к нам. Поэтому они были уже такие, ну...
0: Уставшие слегка.
1: Нет, они были всегда перед тем, как ты садишься на велосипед и направляешься в путь, тебе надо немножко разогреться. Но они были разогреты. Они могли еще смело езжать. Кстати, да, очень... Интересно, когда профессиональный спортсмен участвует, у них другой ритм, они присматривают всю колонну, которая едет, потому что там мы дополнительно дорожным условиям тоже важно обратить внимание на то, что мы все работаем в тандеме, потому что едем по паре, по двое, и, соответственно, наш клуб «Снегбук» всегда не выставляется так, чтобы следить за самым последним, который остался, чтобы все соблюдали правила. И дополнительно напоминаем, что обратите внимание на правила, что до 17 лет обязательно нужно каска одевать на голову.
0: До 17 или до 18?
1: До 17. Немножко изменились правила. Раньше было до 16, сейчас до 17 лет, что обратите на это внимание.
0: Это всегда, когда на велосипеде в город выезжаешь, да?
1: Да. Взрослым это на свою ответственность, но это всегда мы тоже советуем, что лучше взять с собой каску, потому что это просто сама безопасность для нас самих.
0: А вот пока будет идти этот марафон, как будет организована логистика, какие-то движения где-то будем перекрывать?
1: Нет, мы не будем перекрывать движения, мы выбираем такие пути, чтобы мы максимально не мешали дорожному движению, это все будет проходить по улицам, которые не считаются главными магистральными.
3: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
0: 654-25-00, номер телефона в студии. Давайте поговорим еще о фестивалях грядущих в 2026 году. Чем Даугавпилс будет в этом году удивлять?
1: Кстати, мая не заканчивается мероприятие.
0: Мы еще не все рассмотрели.
1: Нет,
0: давайте
1: у нас
0: тогда еще поговорим.
1: Да. У нас получается 16 мая вечером будет все латвийские акции «Базный Цунакц», когда у нас в церкви проводятся разные концерты. Это все бесплатно можно посетить, поэтому следите за информацией.
0: У нас отличный день.
1: Лутеранская, да, лутеранская кирха уже выслала свое предложение, так что будет еще дополнительное тоже музыкальное представление. Но 23 мая совсем большая акция. Музеюнакц, ночь музеев, которую мы на самом деле очень многие ждем целый год, чтобы посетить разные места, потому что в акции участвуют не только аккредитированные музеи, но еще дополнительно разные объекты, учебные учреждения, культурные центры. И в этом году действительно приятно говорить, что мероприятие будет проводиться на даже обоих берегах нашей реки. Райный центр тоже присоединяется к этому мероприятию. У них будет инсталляция. Там можно будет в мастер-классах участвовать, посмотреть. Может быть, какой-то из абсолвентов этой школы тоже приедет к наш город и с удовольствием посетит это место. И да, там будет проводиться целая программа. Дополнительно крепости, очень много объектов будут открыты, поэтому буквально скоро мы будем опубликовать всю программу. Дополнительно в печатанном виде можно будет получить у нас инфоцентр, чтобы уже там по временам везде следить. Но это не только мероприятие, которое проводится ночью. Он, в принципе, начнется уже днем. Поэтому следите за временными предложениями и посетите как можно больше мест.
0: Так, ну тогда давайте там еще одна остается суббота в мае, 30 число, что-то планируешь?
1: Ну там мы немножко отдохнем.
0: Отдохнем перед праздником города, да?
1: Там уже, да. Да, у нас, получается, дети уже заканчивают все школы, да, уже там уже более такие спокойные мероприятия. Но праздник города, да, у нас будет целые три дня.
0: Как вы готовитесь?
1: Готовимся интенсивно. Мне кажется, готовка к любому празднику начинается, как только в предыдущем году он заканчивается. Уже мы начинаем анализировать, подрабатывать новые идеи, чтобы удивлять наших гостей, потому что Даугавпилсский праздник города — это праздник, который не только наш город становится на год взрослее, серьезнее, но еще дополнительно все больше и больше туристов сюда приезжают, потому что гостиницы уже невозможно было найти, начиная с января.
0: Что мы тогда делаем?
1: Что мы тогда делаем? Тогда, кстати, очень многие пользуются тем, что у нас есть утренний поезд. обратно в Ригу. И тогда просто отлично проводит целую ночь и отправляется. Про это тоже мы подумали, потому что у нас праздник не заканчивается вечером, он продолжается с танцами, дискотеками, разными предложениями до рассвета. Поэтому приглашаем всех гостей. Действительно, праздник будет красивый, потому что настолько много музыки, музыкального предложения, вкусовых кафе будет подготовившее разные предложения и участвует. Буквально сейчас недавно закончилось получение объявлений, которые будут предоставлять у нас в городе во время праздника города. Ну, естественно, тоже музыкальные предложения, которые будут звучать на всех сценах, не только на площади, в скверах, в парках.
0: Ну, расскажите нам немножко, приоткройте эту завесу.
1: Знаете, как интересно, уже вся информация, в принципе, опубликована. У каждого есть свой фаворит из музыкантов, которого хочется слушать, которого хочется посетить. Но уже, смотря, хочется везде и все время быть на концертах. Потому что у нас приезжает Интербуслес с оркестром. Ну, я думаю, будет таким уже более роковой музыки поклонников. Мик Галвановский, который участвует активно, которого результаты мы тоже видим в музыкальном банке. Он сейчас просто топе в Латвии. Ну, молодое поколение, наши дети, наверное, будут в восторге, когда приедут Бермонд и Дил Сторис. Естественно, группа Айропа, которая, ну, это просто классика наша. Я могу так продолжать до конца вечера, я думаю. Мы так знаем все. Поэтому, да, действительно, следите за новостями и выбирайте, когда, куда вы направляетесь. Но, кстати, если вы еще не хотите только докупиться, интересоваться о туристическом предложении, третий год подряд мы приглашаем с наших коллег объекты туризма всей Латвии и Литвы. Так же само туристические инфоцентры, они будут третий год участвовать в туристическом приложении улицы и рекламировать себя. Поэтому, да, приходите тоже на это предложение, и вы много узнаете, что можно посетить.
3: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
0: У нас есть еще несколько минут. Лига Рудзит и Бисакирск сегодня в гостях в программе «Диалог с городом», руководитель отдела туризма. Давайте все-таки про лето, если можно. Вот какие ключевые мероприятия летом ожидаются?
1: 11 июля фестиваль реконструкции. Уже 9-й год подряд. Мы уже работаем на всей организации, ну, уже пару месяцев работаем. Да, в этот год будут реконструкции боев. Дополнительно эмпирный бал проводится во дворе Роткомузея. И еще много новых сюрпризов. Но в эти даты тоже, начиная, ну, уже с четверга до 12 июля проводится фестиваль дрифта. Поэтому, в принципе, тоже вот середина июля очень насыщенная. Но я не могу не рассказать о окончании лета. 29 августа Центральный парк. Это вкусы, это ароматы, потому что у нас проводится фестиваль уличной еды и пива. Ну, уже третий год, новое место, локация Центральный парк. Я понимаю, что наши и гости города, и жители города полюбили этот фестиваль, потому что мы можем ознакомиться с новыми предложениями. И буквально перед Лигой начнется объявление о том, что можно участвовать. Именно как предприниматели могут участвовать в этом фестивале. Но уже сейчас мы можем рассказать о музыкантах, которые будут звучать на сценах,
0: да,
1: потому что у нас будет выступать Диана Пашко с группой The Coassans, которая, ну, у нее просто волшебный голос, который сумеет наполнить весь парк. Группа Лайка Упе, которая приезжает с Риги. И диджей, который, ну, уже известен на Прибалтике, это Эдгар Сторм, который прошлый год просто поднял весь парк с музыкальными ритмами в Пивном саду. Сейчас он будет у нас выступать на большой сцене. Так что, я думаю, танцы до 3 часов ночи у нас гарантированы.
0: Что будет на день вашего имени? Что-то планируется в Даугавпилсе?
1: Знаете, мне очень, наверное, в жизни повезло, потому что это не только день моего имени, это день моего дня рождения. И я действительно очень-очень рада, что у нас ревновировали эстраду, потому что эстрада опять ожила. Да. Там не только, как прошлый год мы убедились, не только наши местные жители празднуют праздник Лига, но и гости города. Потому что действительно можно туда приходить с пледами, пикник устраивать.
0: То есть будет.
1: Будет.
0: Просто мы много лет как бы побаивались этого. Я не понимаю, почему столько лет не было там мероприятий на Лигу.
1: Ну, не знаю. Видимо, понимаете, когда все обустроено, тогда просто грех не делать мероприятия. Но все-таки по традициям День Яниса, вот это именно солнцесостояние, он в этом год будет 21 числа. И в парке Пумпура тоже будет вот именно вот это праздник вечером, солнцестояние, когда уже будем Элый год. Уже будем подогревать публику.
0: Мы там
1: публику.
0: Целую неделю будем Элый год.
1: Публику. Но тоже нельзя забыть, что у нас будут проводиться разные ярмарки. И в это время тоже уже можно будет купить очень много вкусного сыра, потому что будут проводиться ярмарки на улице Ригас. Дополнительно торговый центр Дитон тоже устраивает разные мероприятия. И 20 числа тоже на вот именно этой уличной части будет проводиться Ела Егошина. Поэтому мероприятий действительно у нас много. И я только могу сказать большое спасибо предпринимателям, потому что они все больше участвуют в жизни города, предоставляя разные фестивали, разные интересные мероприятия. И в этом году тоже самоуправление объявило новый вариант конкурса, когда можно было прислать свою идею и получить средства, часть средств, чтобы реализовать ее. И тоже большой фестиваль организуется в Локомотиве. 1 августа будет проводиться целый фестиваль, в котором будут звучать разные диджеи мирового уровня, поэтому приглашаем тоже туда.
0: Несколько минут у нас осталось. Хотелось бы Taste the History. Есть у нас такое сотрудничество с Литвой. Как продвигается этот проект?
1: Этот проект уже длится год. Мы целый год уже работаем над интерект-проектом. Мы 4 партнера, которые партнер, который руководит всем, это у нас наши коллеги Шауляй. Этот проект связан с тем, что когда мы писали данную идею, к нам обращались часто туристы, спрашивают: скажите, где можно попробовать традициональную еду вашего региона, либо города? Вы знаете такое место?
0: Жду, когда вы все-таки реализуете. Ничего нету, да? Мы просто год назад говорили про это, я поэтому
1: да, интересуюсь. Да, мы про это говорили, потому что вот сейчас у нас уже есть. Мы работали над тем, чтобы собрать исторические рецепты. Литовцы работали, потому что все-таки у нас очень много связана история. И буквально в мае начнется предоставлять данное предложение познавать нашим кафе, ресторанам. Они будут участвовать в мастер-классах, изучать, ли это соответствует, как они считают, это можно ввести в меню. И уже в мае данное предложение постепенно-постепенно начнет ознакомливаться, но до момента, пока оно появится в кафе, немножко нужно подождать все-таки. Эти рецепты не будут скрыты, это ничего не будет где-то там в папке поставлено, спрятано. Это все тоже будет дополнительно доступно всем жителям, всем гостям города, потому что мы его делаем намного, будем сделать с переводами на разных языках. И эта информация дополнительно будет пускаться LED-экранов, которые буквально в конце мая появятся у нас на улице Ригас. Это все восстанавливается, сделаем красивые фотографии, потому что рецепты немножко адаптированы к нашему времени, чтобы мы их могли предоставлять в ресторанах. И сейчас, да, сейчас проводится очень много работы.
0: Лапку дракона не пришлось искать.
1: Да.
0: Возможно, о чем-то еще не поговорили в завершении эфира, что-то хотели бы кому-то сказать? Кого-то куда-то пригласить. Я понимаю, что у вас там просто такое количество этих мероприятий, что Просто следить.
1: Просто следить, ничего не упускать. И, может быть, когда даже у вас есть возможность, и вы выставляете какие-то фотографии, видео, еще что-то, отмечается тоже нас, Dagopils Travel, чтобы мы могли тоже у себя и в историях поделиться, потому что каждый из нас Dagopils видит по-разному. И мы действительно рады сотрудничеству с гостями, жителями Dagopils, которые выставляют и публикуют красивые фотографии.
0: Гости эфира сегодня Лига Рудзита Бисакирска, руководитель отдела туризма Dagopils. Программу провел Сергей Каратеев. Спасибо за внимание и до свидания. Удачи!
1: Спасибо. До свидания.
3: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
2: Длительная реклама.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Точное время – 10 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето уже совсем близко, как и знойная жара, которая может прийти внезапно, а вместе с ней и дискомфорт в дороге. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации от автомехаников о том, почему важно заранее проверить кондиционер в автомобиле. Специалисты отмечают, что исправный кондиционер – это не только комфорт, но и безопасность. Прохладный воздух в салоне помогает водителю меньше уставать, лучше концентрироваться и легче переносить длительные поездки. При этом даже исправная система со временем теряет хладагент, и охлаждение становится слабее. Это происходит постепенно, но в жаркий день разница ощущается сразу. Поэтому лучше заранее проверить работу кондиционера перед началом теплого сезона. Лучше сразу обратить внимание, если воздух стал менее холодным. Не стоит игнорировать неприятный запах или посторонние звуки. И при необходимости следует вовремя заправить систему и проверить ее герметичность. Важно помнить, регулярное обслуживание помогает избежать серьезных поломок и продлевает срок службы системы. Так что не откладывайте до первых жарких дней. Когда кондиционер особенно нужен, он должен работать без сбоев. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть каждая поездка будет комфортной и безопасной.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Сегодня, 2 мая, согласно прогнозам синоптиков, погода в Даугавпилсе будет преимущественно солнечной. Максимальная температура воздуха прогреется до плюс 23 градусов, ветер порывистый, юго-западный, скорость до 8 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса плюс».

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Только 8, 9 и 10 мая.
2: В торговом центре «Аушера» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, «Аушерс 21». С любовью, «Аушера». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
3: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Tech Auto Latgale. Эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Tech Auto Latgale. Даугавпилс. Сетокшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
4: Манай Латвией ир витаминим багата дзервеню гарша ун салда медус смаржа. Мана Латвия – манс лапнумс.
5: Но 29. апреля лидз 12. майям ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulovē nektārs cido 2 veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
6: Top, top, top!
7: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās, jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
8: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
9: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Cūgaļas kakla karbonāde – 3,79 eiro kilogramā. Skābais krējums smiltene – 20% – 400 gramu – 1,29 eiro. Ar paldies karti – konservēta saldā kukurūza vai zaļie zirnīši – Bonduele – 340 vai 400 gramu – 99 centi. Maksima.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Готовьтесь к теплым дням вместе с Endhome. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Endhome в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
6: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Everl. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Everl Daugavpils. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
7: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
8: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
7: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
8: 29-50-40-89.
9: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

как обидеть тебя.

0: я благодарна.
1: Погода на радио Алиса Плюс.
2: Сегодня, 2 мая, согласно прогнозам синоптиков, погода в Даугавпилсе будет преимущественно солнечной. Максимальная температура воздуха прогреется до плюс 23 градусов, ветер порывистый, юго-западный, скорость до 8 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
3: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Зинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
3: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
4: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Техауто Латгале. Эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Техауто Латгале. Даугавпилс. Сетокшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
5: Golden Saga, ювелирная фабрика номер один, празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая. На весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga, ювелирной фабрики номер один.
6: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Только 8, 9 и 10 мая.
1: В торговом центре «Аушера» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, Аушерс 21. С любовью, «Аушера». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
2: Выгодные предложения недели от Гинтару Мебелес. Скидка 15% на определенные категории товаров. Скидка 50% на ортопедические матрасы Nova Sleep. Скидка 30% на коллекции прошлого года. Делите покупку на 6 равных платежей. Без предоплаты, без переплаты. Покупайте также онлайн. gintarumebelos.lv.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизией программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантии.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизией программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Манай Латвией ир витаминим богата дзервеню гарша ун салда медус маржа. Мана Латвия манс лапнумс.
7: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 €. Un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 €. Top, top, top!
8: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
9: В матче польской спидвейной лиги «Локомотив» 3 мая в 16 часов принимает команду из Кракова. Команду, которая в этом сезоне нацелена на место в полуфинале. Будет интересная гонка. Встречаемся 3 мая в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
10: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

Деться, дай соскучиться, как чужую не свою. Как же бьется сердце, как же хочется.

Ты знаешь, она на земле бывает. Такая любовь, что не отпускает, что не отпускает. Держит меня за сердце крепко. Это любовь, как будто клетка, как будто клетка.

И от случая к случаю мы бываем во сне. Значит, это весна, значит, это любовь, значит, это с тобой мы увидимся вновь. Значит, это стихи, непростые слова, это наши мечты и родные глаза. Если улицы города пахнут свежей листвой, если все, что нам дорого, получаем с лихвой, и долги возвращаются, и приходят друзья –

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā, tik ērti! Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk! Tagad lieliskas cenas! Internets tikai no 10,50 € mēnesī, turklāt pirmais mēnesis bez maksas! Uzzini vairāk TED LV, TED veikalos vai zvani! TED – stiprākais savienojums!
2: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите, только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Техауто Латгале эксклюзивная премьера нового полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Техауто Латгале. Даугавпилс. Сетакшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
3: Только до конца этой недели. В Gentaro Meubles скидка 20% на всю мебель. И специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. GentaroMeubles.lv.
4: Акцию Собедриба. Латвия с кредитнемей палидзības программа. Гудыга aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: ka tiek atvērtas līdzfinansējuma programmas māju renovācijai, pieteikumi tiek iesniegti ļoti ātri. Tas nozīmē vienu – cilvēki ir gatavi rīkoties, ja nosacījumi ir saprotami un atbalsts reāls. Valsts un pašvaldības iegulda nevis idejās, bet konkrētās mājās, kāpņu telpos un jumtos. Ja tas nestrādātu, šāds atbalsts nepastāvētu gadiem ilgi. Stipra un silta māja, mazāki izdevumi un lielāka stabilitāte. Lēmums sākas ar tevi.
1: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija – mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam gaļa nākotne Azaida kūpināta 1 kg 6,99 € un skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,39 €.
3: Только 8, 9 и 10 мая.
4: В торговом центре «Аушра» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра – Литва, Утина, «Аушрас 21». С любовью, «Аушра». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье – до 15 часов.
5: Новый сезон, новый уют. В End Home новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус – весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле End Home в Instagram и Facebook или звоните 654-22-110.
6: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
7: 2-400-881.
8: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке «Трейлере» возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
3: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 30. aprīļa līdz 4. maijam ar paldies karti cukurs Danzuker Jelgava 1 kg 69 centi. Piespiena sīriņiem un piena batoniņiem 20% atlaide. Kosmētikai un personīgās higiēnas precēm, izņemot bērnu un dzīdaiņu kosmētikai, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksima!
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: В матче польской спидвейной лиги «Локомотив» 3 мая в 16 часов принимает команду из Кракова. Команду, которая в этом сезоне нацелена на место в полуфинале. Будет интересная гонка. Встречаемся 3 мая в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.

одинокий храм. Все, что в моем молчании, все, что в моем молчании.

ничего не надо. Я прошу, не говори. Вот и все, улети.

0: поддержки уровня сахара в крови. Специалисты пояснили, что короткая прогулка сразу после еды может быть полезнее, чем длительная активность в другое время. Дело в том, что после приема пищи уровень сахара в крови повышается. И если в этот момент немного подвигаться, организм начинает использовать глюкозу как источник энергии. Поэтому медики советуют не оставаться сидеть сразу после еды, выйти на спокойную прогулку хотя бы на 10-15 минут, лучше выбирать умеренный темп без перегрузок. И желательно сделать такую привычку регулярно после основных приемов пищи. Важно помнить, даже короткое движение в нужный момент помогает организму легче справляться с нагрузкой и поддерживать стабильный уровень сахара. И не обязательно гнаться за большими цифрами шагов, иногда достаточно просто вовремя встать и пройтись. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Двигайтесь с пользой и берегите свое здоровье.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Golden Saga, ювелирная фабрика номер один, празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер один.
1: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Tech Auto Latgale. Эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Tech Auto Latgale. Даугавпилс. Сетокшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
2: Только до конца этой недели. В Gentaro Meubles скидка 20% на всю мебель. И специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. GentaroMeubles.lv.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
4: Daugavpilī 4. maijā svētku gājiens tautas tērpos. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā aicinām daugavpiliešus un pilsētas viesus vienoties svētku sajūtās ar gājiena dalībniekiem. Programmā Tautas tērpu gājiens Rīgas ielā svētku atklāšana, uzrunas un sadziedāšanās kopā ar Andri Baltaci vienības laukumā. Tiekamies Daugavpilī Tautas tērpu gājienā 4. maijā 2012. Informācija vienībasnams.lv.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
6: Алиса Плюс.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Pilzītes sirds cesvaine 50% 5,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитнемой полидзибс программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантия. Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. ЛКПП.ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
5: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Венспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
6: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.
7: Убежать!

0: Зеленый диалог и перемены в Латгалии. Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В новой программе из цикла «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» министр экономики Латвии Виктор Валайнис рассказал, что страна должна в ближайшие годы значительно ускорить темпы реновации жилья. По словам министра, сегодня в Латвии обновляют примерно около 100 многоквартирных домов в год, и этого, по его оценке, совершенно недостаточно. Виктор Валайнис подчеркнул, если не менять масштаб и подход, жилой фонд будет стареть быстрее, чем страна успеет его восстанавливать. Именно поэтому, как отметил министр, в перспективе Латвия должна выйти как минимум на 200-300 обновленных домов в год, а в дальнейшем стремиться к уровню 500 домов ежегодно. Такой объем, по его мнению, может считаться нормой для системного обновления жилья. При этом Виктор Валайнис обратил внимание на еще один важный момент – не каждому дому требуется одинаковый набор работ. По его словам, реновация не должна автоматически означать только утепление фасада. Есть здания, где для повышения энергоэффективности нужны другие решения. Например, вентиляция, окна или модернизация отдельных конструкций. Министр также подчеркнул, что Латвии необходимо использовать более современные технологии. В качестве примера он упомянул новые решения, позволяющие проводить утепление не за несколько месяцев, а значительно быстрее. По его словам, в стране уже появляются первые проекты, где для этого используют современные деревянные каркасные панели, и это сокращает сроки работ до считанных недель. Отдельно Виктор Валайнис связал реновацию с экономикой страны в целом. По его словам, важно не только обновлять дома, но и делать это с использованием собственных материалов и решений, чтобы одновременно снижать зависимость от импорта и развивать местную промышленность. Таким образом, министр фактически говорит не просто о ремонте домов, а о более широкой стратегии – через реновацию повышать качество жилья, снижать расходы жителей и одновременно стимулировать развитие латвийской экономики. Полную версию программы с участием министра экономики Латвии Виктора Валайниса можно послушать и посмотреть в видеоформате на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam ūdens stelpes 1 litrs 45 centi un sulavē nektārs cido 2 veidi 1 litrs 1 eiro 39 centi.
3: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Tech Auto Latgale эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Tech Auto Latgale. Даугавпилс. Сетокшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
4: Индхоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Индхоум – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Индхоум в Инстаграм и Фейсбук или звоните 654-22-110.
5: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
6: 22 30 72 16.
7: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
8: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Только 8, 9 и 10 мая.
3: В торговом центре «Аушера» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, «Аушерс 21». С любовью, «Аушера». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
4: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti! Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk. Tagad lieliskas cenas. Internets tikai no 10,50 € mēnesī, turklāt pirmais mēnesis bez maksas. Uzzini vairāk TED LV, TED veikalos vai zvani. TED – stiprākais savienojums.
5: Daugavpils lokomotīvas Speedway nākamā pretinieca savā mototrekā Polijas Nacionālajā Speedway līgā Krakovas komanda. 3. maijā 2016. Lokomotīvas stadionā tiksimies ar komandu, kas pagājušajā gadā atgriezās sacensībās, bet šogad kļūsi spēcīgāka, atkal būs aizraujošs Speedways un atkal gaidām jūsu atbalstu. Kases stadionā būs vaļā sestdien un svētdien no 2010. Tiekamies Lokomotīvas stadionā 3. maijā 2016.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

0: Atjaunota māja nozīmē mazākus enerģijas zudumus. Mazāki zudumi, mazāki izdevumi. Pēc renovācijas enerģijas patēriņš samazinās un rēķini kļūst prognozējamāki. Tas nav par modi, tas ir par ekonomiku, kas sāk strādāt iedzīvotāju labā. Kad māja patērē mazāk, iegūst visi. Stipra un silta māja, mazāki izdevumi un lielāka stabilitāte. Lēmums sākas ar tevi.
1: Golden Saga – ювелирная фабрика номер один празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga – ювелирной фабрики номер один.
2: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Tech Auto Latgale эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Tech Auto Latgale. Даугавпилс. Сетокшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
4: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
2: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

90-х лет. Вы умеете выглядеть молодо. Годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: В Латвии достаточное количество людей сажают голубику на своем участке. Но через год замечают, что куст растет, а ягод все нет. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от опытных садоводов о том, как правильно ухаживать за голубикой. Специалисты объяснили, что длинные побеги без веток – это нормально. Более того, это хороший знак. Именно на них позже появляются боковые ветви, на которых и формируются ягоды. Поэтому важно понимать, в первый год урожая может и не быть, и это не повод для переживаний. Специалисты напоминают, что длинные побеги не всегда нужно сразу обрезать. Ягоды появляются только на боковых ветках, а не на основном стебле. Если побеги слишком длинные и начинают сгибаться, их можно аккуратно укоротить, либо установить опоры, чтобы куст

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке, трейлере возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество. Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Техауто Латгале. Эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Техауто Латгале. Даугавпилс. Сетокшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
2: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

сердце, и мне нечем согреться. Мне больше нечем согреться.

0: Только до конца этой недели. В Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель. И специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. gentarumebelos.lv.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
3: Готовьтесь к теплым дням вместе с Endhome. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнаете больше в профиле Endhome в Instagram и Facebook. Или звоните 654-22-110.
4: В матче польской спидвейной лиги «Локомотив» 3 мая в 16 часов принимает команду из Кракова. Команду, которая в этом сезоне нацелена на место в полуфинале. Будет интересная гонка. Встречаемся 3 мая в 16 часов на стадионе «Локомотив». Кассы стадиона работают в субботу и воскресенье с 10 часов утра.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Только 8, 9 и 10 мая.
3: В торговом центре «Аушера» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, «Аушерс 21». С любовью, «Аушера». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
4: Зини, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti! Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk! Tagad lieliskas cenas. Internets tikai no 10,50 € mēnesī, turklāt pirmais mēnesis bez maksas. Uzzini vairāk TTLV, TET veikalos vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
5: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija – mans lepnums.
6: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 € un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 €.
7: Top, top, top.
8: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
9: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
10: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

Прямо на сердце оставят насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и беспечен. Наш поезд дальше не идет.

0: поздравлений.
1: Солнечная, весенняя, я бы даже сказала, по-летнему жаркая суббота сегодня, вечером которой всех слушателей радио Алиса Плюс приветствую я у праздничного микрофона 2 мая. Юлия Сергачева, всем привет. Слушайте, город сегодня наш Даугавпилс, он как-то по-особенному гуляет. Во-первых, с погодой повезло. Во-вторых, любители скорости побывали сегодня на открытии мотосезона. Любители рыбалки, они вот просто в ряд выстроились около Двины, загорали на солнышке, видела лично. В парке Дубровина заработал фонтан и даже расцвела кое-где черемуха. В общем, наблюдений у меня сегодня много. У каждого из вас свои занятия. У каждого из вас, да, свои занятия. Но где бы вы и чем не занимались, где бы вы ни находились прямо сейчас, у мангала, в огороде или у праздничного стола, подключайтесь прямо сейчас к нам и участвуйте в субботней программе поздравлений. Как всегда, звонки принимаются по номеру 654-25-30. СМСки номер 2020-1016 принимает. Даже в Вайбере и WhatsApp пишите по этому номеру телефона. И на сайте о поводах праздничных сообщайте alisaplus.lv. Ну что ж, выходные продолжаются. Желаем классно всем вам их провести.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А первое поздравление, которое оставлено было на нашем сайте, вы большие молодцы, как всегда, подготовились, к каждому эфиру готовитесь. alisaplus.lv, намекну на всякий случай, переходите, оставляйте и ваше поздравление. Так вот, первый праздник, который мы отметим, он, правда, 10 мая будет праздноваться в следующее воскресенье, но с наступающим, с Днем Матери, хотел бы поздравить. Алиса Плюс, здравствуйте, пожалуйста, если это возможно. Поздравляю любимую мамочку Светлану из Росая от дочери Рене. Это пожелание, Светлана, для вас. С наступающим, любимая моя мамочка, самая лучшая на свете. Поздравляю тебя. Ты самая прекрасная, самая добрая и красивая. Спасибо тебе за жизнь, хочу сказать, за поддержку и за то, что ты всегда рядышком. Пусть здоровье никогда не подводит, а сердце будет спокойным. Светлана, мы поздравляем вас и всех с наступающим прекрасным праздником. Все, кто имеет статус мамы, желаем улыбок, новых приятных впечатлений и новостей, ну и, конечно, чтобы ваши глаза от радости только лишь сверкали.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Golden Saga и ювелирная фабрика номер один празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер один.
2: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
3: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новый шотландский ретривер Берг.
2: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
3: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
4: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворлд. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворлд Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
6: Daugavpilī 4. maijā svētku gājiens tautas tērpos. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā aicinām daugavpiliešus un pilsētas viesus vienoties svētku sajūtās ar gājiena dalībniekiem. Programmā Tautas tērpu gājiens Rīgas ielā svētku atklāšana, uzrunas un sadziedāšanās kopā ar Andri Baltaci vienības laukumā. Tiekamies Daugavpilī Tautas tērpu gājienā 4. maijā 2012. Informācija vienībasnams.lv.
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
0: В эфире программа поздравлений.
8: Ну что ж, а прямо сейчас, да и в принципе в этом часе запланированы паузы для информации, первая из которых прямо сейчас будет. И мы с вами, друзья мои, продолжим наше знакомство с уникальным местом, у которого своя история. С нами сегодня усадьба и ферма Ильзенберг, и это одна из старейших усадеб Литвы, которая расположилась между двух озер Ильгис и Апвалас. Это на границе Литвы и Латвии, не так уж и далеко. Сегодня Ильзенберг – это полностью и аутентично отреставрированный дворец в стиле позднего классицизма и целый комплекс исторических построек XIX века. И все это, оно создает ощущение то самое настоящего путешествия во времени. Вокруг благоустроенный парк в английском стиле, площадь которого 17,5 гектаров, который похож на музей под открытым небом. В парке и дворце представлены работы известных литовских и латвийских скульпторов. И вообще Ильзенберг — это про историю, это про вкус и особую атмосферу, которую сложно передать словами, поэтому надо ехать, это надо видеть. Литва, район Рокишкиса. Контактный номер телефона плюс 370-696-440-04, а также более подробно на сайте ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.
8: Радио Алиса Плюс, прекрасной субботы, здравствуйте, желаем замечательных выходных всем слушателям, а передайте-ка, пожалуйста, Алисонька, моему любимому рыбаку привет. Во-первых, я не знаю, от кого этот привет, слушайте, их столько сегодня лично, я видела рыбаков, вот какому из этих мужчин, а может быть вы и женщину имели в виду. Вот кому мы передаем привет субботний? Ждем имени. Без этого важного дела привет не долетит. Пожалуйста, дополните свое послание. Номер вы знаете, на всякий случай повторю, 20-20-10-16. А следующее пожелание, оно очень даже праздничное. Алиса Плюс, здравствуйте. Поставьте песню в исполнении Витаса «Птица счастья». И мы, конечно, пожелаем того же самого счастья Тележникову Георгию. Георгий, принимайте пожелания в свой день рождения. Члены клуба «Рита Усмо» поздравляют вас. А в пожеланиях оставили столько всего, чтобы каждый шаг вел тебя к удаче. Мы желаем не унывать, пусть станет жизнь счастливой и богаче. Мечты пусть начинают оживать. Любви, здоровья, позитива, смеха, знать наперед, как нужно поступать. Желаем мы поймать волну успеха и никуда ее не отпускать. Ловите птицу счастья за хвост, Георгий, будьте счастливы, мы вам искренне этого желаем. Желаем вам долгих, также безоблачных дней с праздником.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений. Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Техауто Латгале. Эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Техауто Латгале. Даугавпилс. Сетакшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
1: Только до конца этой недели. В Гентару Мебелос скидка 20% на всю мебель. И специальное предложение. Матрас с независимыми пружинами Nova Sleep Basic со скидкой 68%. Всего за 199 евро. Делите покупку на 6 равных платежей без переплаты. Gentarumebelos.lv.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Новый сезон, новый уют. В Инхоум новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус. Весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Инхоум в Инстаграм и Фейсбук. Или звоните 654-22-110.
0: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио Алиса Плюс. Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
4: Радио Алиса Плюс. Добрый вечер. Здравствуйте. А мы сегодня так шикарно отдыхаем. Передаем привет Никитиным. Слушайте, Никитина, я не знаю, кто вам передает привет, но степень шикарности хотелось бы увидеть, знаете ли. Вы хотя бы ватсапками нас закидаете. Что у вас там? Чтобы мы понимали и знали, как вам весело и насколько вкусно. 20-20-10-16, вайбер, ватсап, обычные сообщения. Они также принимаются на этот номер. Или звоните и рассказывайте во всех красках. Какой праздник с кем случился из вас сегодня? И как отмечаете, кого будем поздравлять? 654-25-00. Алиса Плюс, привет от всей души. Поздравляем с юбилеем, с 65-летием. Счастья, здоровья, любви, удачи желаем Евгению Саченко. И вообще-то все у него это уже есть. Но пусть будет и дальше так. А иначе быть не может. Еще раз поздравляем с этой прекрасной датой и желаем всего самого наилучшего и доброго. Зоя, Люда, Нина, Таня, Руслан разбавил девичий коллектив. Виктор присоединился. Внуки Денис, Артем, Алиса и радио Алиса Плюс, естественно. Евгений, мы вас поздравляем, если вас сегодня еще не успели угостить праздничным тортом. Думаю, самое время. Пусть вам живется сладко, гладко, с удовольствием, с радостью, причем долго-долго. Рождение!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Пока погода нас с вами балует, мне кажется, нужно ловить момент. А если вдруг у вас нет идей, куда бы поехать, то вам точно стоит посетить Ильзенберг в Литве. Там такая природа, от которой захватывает просто дух. Цветение растений и цветов не прекращается в Ильзенберге в течение всего сезона. В усадьбе 11 эмоциональных пространств. Любовь, гармония, радость, мудрость и другие. А плюс ко всему еще и скульптурный парк с работами литовских и латвийских художников, посвященный важным ценностям и истории. Но главная точка притяжения – это, конечно, остров любви. Туда ведет мост, рядом фонтан, ротонда, качели, и все пропитано атмосферой романтики. А еще, если сделать небольшой шаг с острова, и вы из Литвы попадете прямо в Латвию. И, конечно, не забудьте, если будете в Ильзенберге, обнять 900-летний дуб. Это настоящий символ силы и истории этого места. Более подробно на сайте ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.
1: А вот и кто-то к нам дозвонился. Я надеюсь, что вы еще здесь с нами. Доброго субботнего вечера. Здравствуйте, вы здесь?
2: Привет, Юля.
1: Привет, какой-то серьезный голос, и мне кажется, это Илья должен быть. Илья, я вроде бы, знаешь, так и узнала, ты обычно навеселе, а это сегодня. Привет, Юля, ну привет, как дела у тебя, настроение нормально-то или надо исправлять? Все там хорошо у тебя?
2: Нормально, на даче я.
1: А, на даче, наверное, лопата в руках, и что-то какие-то посадки ведутся, или не помогаешь?
2: Помогаю.
1: Помогаешь, это хорошо. Наверное, кому-то привет решил отправить и песню, чтобы веселее работалось на дате.
2: Хочу поздравить мою соседку с прошедшим днем рождения.
1: Ах,
2: пожелать
1: вот
2: ей крепкого здоровья и всего самого лучшего.
1: А как зовут соседку-то по даче?
2: Анастасия.
1: Анастасия, мы вас поздравляем от души, желаем вам долголетия, и чтобы у вас хватало сил на себя, на друзей, на близких и на любимую дачу, конечно же. Поздравляю вас с праздником. Следующее послание я с собой тоже подхвачу. Их столько много сегодня, я этому несказанно рада. Буду рада, если присоединитесь и вы, если только что попали на волну 101.6 FM 20-20-10-16. Пишите или 654-25-00. Смело звонить по этому номеру, и мы с вами вместе в прямом эфире обсудим, какой музыкальный подарок и кому будем дарить. Прямо сейчас Илону попросила что-то летнее.
3: Это простые.
1: Илончик, давайте-ка воспроизведем. Это простые, такие.

0: это. А можно мне отпуск недели на две? А можно мне отпуск недели на две? И не видеть вас целое лето.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Здравствуйте, Алиса Плюс. Передаю привет этим вечером субботним прекрасным, солнечным и теплым мамочке Анди, папе Гене, а еще и подруге Вики достанется. И куда же без любимого мужа Анатолия? Вам тоже, Анатолий, привет. Пусть этот день продолжается так, как и начался. Лучший, солнечный, прекрасный. А я вас очень сильно люблю, и это все Вия передает. Алиса Плюс, поставьте песню Стаса Пьехи «Счастье». Песня будет обязательно, дождитесь. Еще одно послание я с собой, пожалуй, заберу. Алиса, здравствуйте. Я хочу передать привет Вии, ее семье, а я их очень люблю, это Виктория. Виктория, хорошего вам вечера и вашим друзьям и близким. А вот мы и узнали имя рыбака, это очень важно было. Алисонька, давайте-ка повторим моему любимому мужчине, любимому рыбаку, которого зовут Ян, огромный привет и удачи в любых делах, особенно в рыболовных, да, Ян? Мы, кстати говоря, еще не знаем, каков ваш улов. Вы как-нибудь похвастаетесь? 20-20-10-16.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Напомню, что в этом часе с нами Ильзенберг. Усадьбы — это не только про красоту, но и про впечатления, причем для всей семьи. В Ильзенберг находится одна из самых интересных интерактивных детских площадок в Литве с образовательными элементами и настоящим работающим механизмом. Дети могут играть, одновременно узнавать, как устроен мир. Да что там дети, даже взрослым будет интересно. А еще на территории можно встретить множество животных, как домашних, так и диких, и даже краснокнижных. И если хочется больше, есть специальная экскурсия «Секреты животных Ильзенберга», где можно познакомиться с животными поближе. Плюс на территории есть крупнейший в странах Балтии виноградник, почти 5 гектаров. И, конечно, в течение всего сезона усадьба, она просто утопает в цветах. Вы представляете, какие можно фотографии оттуда привезти? От нарциссов до сакуры. И далее цветение не прекращается все лето. В Ильзенберг всегда красиво и всегда есть чем заняться. Планируйте, приезжайте, посещайте, привозите эмоции, впечатления, фотографии. Литва, район Рокишкиса. Рокишкиса. Подробнее на сайте ilzenbergas.lv.
0: В эфире программа поздравлений.
1: А я приветствую, кого пока не знаю, на волнах Алиса Плюс. Здравствуйте, рада буду вас услышать. Добрый вечер.
2: Можно было бы, пожалуйста, маму Анну поздравить? Можно было бы в эфире, чтобы она услышала?
1: А слушайте, а мы прямо сейчас с вами и в эфире, и мамочка ваша Анна обязательно это все слышит. А давайте-ка для начала познакомимся и узнаем, с чем будем поздравлять мамочку вашу. Как вас зовут?
2: Маму поздравить просто с праздником и с тем, что... Этот день выходной у нее, что она вот радуется солнышку.
1: Слушайте, а как вас зовут? У вас там так громко, наверное, где-то вы в своем доме живете, да?
2: Я Вия.
1: Виечка, поздравляем и вас, и... Ой, куда-то вы у меня подевались, Вия. Ага, Вия не дождалась, куда-то убежала. Наверное, своих друзей четверолапых кормить. Виечка, мы поздравляем и вас с выходными. Поздравляем и вашу маму, и всех, кто отдыхает, наслаждается с весной, с теплом, с прекрасными праздниками, которые выпали на эти выходные. Судя по всему, есть еще одно пожелание по этому поводу. Алиса Плюс, здравствуйте. Мы хотели бы поздравить с майскими праздниками наших друзей. А еще сегодня... Так у нас все классно происходит. Во-первых, мы сегодня жарим шашлык. А во-вторых, мы хотим передать привет всем своим друзьям от Каролины Брейдеки. Всем, у кого сегодня шашлык, я, конечно, вам не завидую, но фотографии, конечно, хотелось бы от вас получать. 20-20-10-16, по возможности активничайте, пишите или звоните в прямой эфир, поздравляйте с любым прекрасным поводом или просто у вас хорошее настроение, не хватает какой-то песни. Обязательно звоните 654-25-00.
0: На радио Алиса Плюс программа поздравлений.
3: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
4: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
5: Только 8, 9 и 10 мая.
6: В торговом центре «Аушера» большая распродажа. Скидки до 50% на одежду, обувь, украшения и бытовую технику. Огромный ассортимент магазинов нашего торгового центра дает возможность купить желаемые товары по хорошей цене. Не упустите возможность и приезжайте к нам. Адрес торгового центра: Литва, Утина, «Аушерс 21». С любовью, «Аушера». В субботу работаем до 17 часов, а в воскресенье до 15 часов.
7: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
8: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
9: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
8: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
9: 29 50 40 89.
10: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
0: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, добрый вечер, здравствуйте всем. Вы знаете, мы сегодня дела уже свои сделали. Не отдыхалось вам, оказывается, огород посажен, отчет вот прислали наши слушатели. Огород посажен, и мы теперь ждем шашлык. А можно песню послушать все пучком? Конечно, можно, поработали упорно, теперь и продегустировать пора шашлычок. А мы уверены, что он у вас очень даже вкусно получился. Дождитесь, песня обязательно будет, классного вам времяпрепровождения. Алиса, здравствуйте, а можно еще раз передать привет. Вот Вия, Виечка не услышала. Ее семье, пожалуйста, отправьте привет. И ее мужу желаю любви и счастья. Хочу, чтобы они любили друг друга, и я их люблю в ответ. Это, судя по всему, привет прилетел от Виктории. Мы продублировали. И еще один привет я захвачу. Потому как Юдовка сегодня, вот там неспокойно. Зиночка звонила, говорит, ну вот до чего же хотелось передать привет, воспользоваться такой прекрасной возможностью, поздравить своих двоюродных сестер, Татьяну Рыбникову и Людмиле Поздняк, тоже привет и поздравления с майскими праздниками. Солнца, весеннего настроения, душевного подъема и хорошего отдыха. И все тому способствует.
11: Меня

0: эфире программа поздравлений.
1: Еще одна пауза для информации. Я напомню, с нами поместье Ильзенберг в этом часе. И отдельно хочется рассказать про экскурсии и про активности. Можно отправиться на прогулку по парку-музею и узнать историю усадьбы. А можно посетить дворец и увидеть, как жили там раньше. Есть дегустации различные, как вин, так и фермерских продуктов, причем выращенных в гармонии и с природой прямо в Ильзенберг, безо всякой химии. Очень популярны экскурсии по винодельне и, конечно, программа с животными, особенно для детей. Плюс можно посетить одну из самых интересных интерактивных и образовательных игровых площадок в Литве. Все это тоже в Ильзенберге и будет интересно даже взрослым. Если захочется расслабиться после насыщенной культурной программы, можно пообедать в ресторане или в кафе прямо на территории, либо даже забронировать сауну на берегу озера. Литва, район Рокишкиса. Подробнее на сайте ilzenbergas.lt.
2: Измерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
0: В эфире программа поздравлений.
1: Забирай меня скорей, увози за 100 морей. Алиса Плюс, прекрасная дата, 18-летие. С чем бы мы хотели поздравить в лице родителей? И брат Снежана присоединяется с праздником. Широкого Снежане исполнилось 18 лет. Группа «Руки вверх» обязательно по этому поводу прозвучит. 18, Снежана, пишут ваши близкие. Эта дата самая классная, самая красивая. Это юность, свежесть, нежность, молодость такая игривая. Это планы и надежды, цели и мечтания. Смелые и дерзкие от жизни ожидания. Мы желаем много радости и успехов на пути. Не падать, не сдаваться, всегда вперед идти. Пусть все у тебя получится, ты только в это верь. Улыбка и настойчивость откроют счастье дверь. Снежан, мы вас поздравляем. Мечтайте смело, мечтайте дерзко, достигайте, добивайтесь, любите. С 18-летием. Это особенная дата. Красивая такая цифра, классная. Пусть все у вас складывается тоже красиво. Мы желаем вам так отметить, чтобы потом со слезами на глазах от смеха вспоминать, как было здорово. Всего вам наилучшего. Уже

0: В эфире программа поздравлений.
1: Слушайте, ну в этой компании настолько все весело, что они даже не обращают внимания, кто там чего по радио говорит на волне 101.6 FM. У них так громко, так весело, шумно. Вот практически видео ко мне догрузилось, но я все равно еще раз передам привет. Плюс к этой команде отдыхающих присоединилась еще и Анда. И мы надеемся, что вы услышите. Алисонька, передайте, пожалуйста, еще раз. Ну нам так здесь здорово, ну так здорово. Ну вот прослушали, пожелайте нам всего самого наилучшего, любви, веселья всем, кто прямо сейчас со мной. Ви, Толи, Анди, от Виктории. Вас очень сильно любят, ну, естественно, ценят. Хорошего вечера. Также еще одно сообщение прилетело. Алиса, здравствуйте, Юльчик. Я хочу передать своей любимой, самой прекрасной, нежной девочке Бронечке, что я ее люблю и что она для меня самая-самая лучшая не просто на этой планете, а во всей галактике. Лучше не сыскать. Поставьте песню Димы «Колдуна», «Корабли». Благодарю, Геннадий. Геннадий, всегда, пожалуйста, хорошего вечера.

0: эфире программа поздравлений.
1: И еще одна пауза для информации в этом часе имеется. Мы сегодня виртуально с вами гуляем по усадьбе Ильзенберг, которая находится, напомню, на границе Литвы и Латвии. И то, что стоит там точно попробовать, так это прогулку на электрокатамаране по озеру Ильгис. Это примерно час путешествия с аудиогидом. Плюс красивые виды и возможность увидеть усадьбу с совершенно другого ракурса. Катамаран вмещает более 50 человек, работает тихо, экологично. И, кстати, можно совместить прогулку с дегустацией еды или напитков, и получится вот такой вот атмосферный формат. В целом, в Ильзенберг можно не просто приехать погулять, а провести там целый день или даже отметить свое важное событие. К примеру, романтическое свидание, семейный отдых или праздник. В Ильзенберг для этого все есть. Так что, если вы все еще думаете, куда поехать, это место точно стоит добавить в свои планы. Направляйтесь в Литву, район Рокишкиса. Ну и подробнее на сайте, и контакты там тоже есть, и адрес более точный – ilzenbergas.lt.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Всех радиослушателей приветствую в новом часе. И кто-то дозвонился, и конкретно с кем я имею дело говорить. И честь, здравствуйте. Так, Танечка, идите к нам быстрее, скорее. Где вы? Не видно вас, не слышно. Татьяна.
1: Добрый день.
0: Добрый день, Танечка, это вы что-то нам рассказать сейчас захотели.
1: Татьяна поздравляет Евгения Шевченко с юбилеем, с днем рождения. Я хочу пожелать ему, вам желаю юбилей, здоровья, счастья, всех дней, чтобы никогда не унывать, а без обидчиков не забывать. И послушайте, пожалуйста, песню Саши Михайлова «Все для тебя».
0: А слушайте, я присоединяюсь к этим словам. Стас Михайлов обязательно для именинника прозвучит. Желаем долгих и прекрасных лет жизни. Но так я немножечко вам намекну на будущее, если звоните в эфир поздравлять. Я же слышу, что вы ориентируетесь на радиоприемник. Вот сразу его потише, отходите от него подальше и только лишь в трубку телефона своего говорите, поздравляйте и желайте. С праздником, уважаемый именинник!

0: поздравлений.
1: Ну а пока Стас Михайлов со своей песней по праздничному поводу еще не зазвучал, я поприветствую всех вновь на волнах 101.6 FM. Друзья, присоединяйтесь, активничайте. В принципе, вот с этим точно нет никаких проблем. Но если вдруг кто-то прямо сейчас настроил волну Алиса Плюс и думает, так, а что тут происходит? А по субботам у нас музыкально-поздравительный банкет. И вы можете стать его частью. Или просто привет кому-то передать, не искав особенных событий, даты праздников, с которыми поздравить нужно или хотелось бы. 2020-10-16, Viber, WhatsApp, пишите. Сервис поздравлений, как всегда, абсолютно бесплатно работает для каждого из вас. alisaplus.lv – это наш сайт.

0: В эфире программа поздравлений.
1: С днем рождения, Кариночка, будем поздравлять прямо сейчас вас. Вот музыкальный подарок мы решили немножечко заменить. И прямо сейчас поздравляющая сторона, судя по всему, как-то вот понадеялась, что я сейчас как-то на ходу найду Макса Коржа. Я и найду эту песню «Жить в кайф». Конечно же, мы вам этого, Карина, и пожелаем. У вас сегодня день рождения, да? И пока я в розыске музыкального подарка, мне хотелось бы адресовать эти пожелания для вас. Поздравляю, там написано, правда, от Д, от Димы Дмитрия, или от Дениса эти пожелания, или от кого-то еще, чье имя начинается на букву Д, я не знаю. Но вам пожелали, чтобы все у вас было хорошо. С твоим днем, ты зажигалка в этом мире, с тобой хочется зажечь этот мир, но это, конечно, небезопасно. С тобой всегда такая энергия классная, от тебя исходит такой вайб, и каждый день он становится интереснее, когда ты улыбаешься. Слушайте, Кариночка, мне кажется, вы кого-то вдохновили и не на шутку. И продолжайте так делать. Мы желаем вам красоты. Мы желаем вам всего лишь наилучшего. А Макса Коржа «Жить в кайф» я все-таки отыскала. Поэтому я вам рекомендую делать громче звук и наслаждаться этим прекрасным днем, и не только лишь сегодняшним. Всего вам хорошего.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, любимое радио «Алиса Плюс», дорогая моя радиостанция. Какая шикарная погодка сегодня. Какая шикарная музыка. И хочется от всего сердца и со всей любовью поздравить наш родной, дорогой город с этим прекрасным и, главное, теплым солнечным днем и выходными в целом. Прямо вот хочется жить и наслаждаться. А вы так и делаете. Так тот к нам пытается прорваться.
2: Женька, привет.
1: О, здравствуйте, я вас пока не узнаю.
2: Привет, Миша. Ты сама, Женька, можешь сделать два добрые дела?
1: Первое дело доброе какое, Михаил, слушаю.
2: Это самое дальнобойщик и прописика. Я старичок. Понятно.
1: Так, подождите, первая песня Овсиенко, да? Дальнобойщикам мы отправим всем привет. А вторая какая? Я что-то не расслышала.
2: Да, конечно, это самая вторая протечка. Как мы, старики.
1: Как молоды мы были, что ли?
2: Да. Это самая. Ленька, чем я могу тебе помочь?
1: А мне ничем помогать не надо. У меня настроение всегда на высоте. Это я вам обязательно помогу, Михаил. Если вдруг вам песни это не хватало, Таня Овсиенко и для вас сегодня выйдет к микрофону, но не сразу. Хорошо, давайте договоримся. Приятного вам вечера. Так вот, мы продолжим наш марафон из приветов. Алисонька, приветики, какая прекрасная погода. Это уже другой слушатель написал, даже слушательница. Это Катя. Катенька, судя по тому, что вы пишете, вам недостаточно было сегодня теплой погоды. Вы решили в баньку сходить, уже наверняка прогреть косточки. Алисонька, сегодня все совпало. Все прекрасно. Настроение на высоте. Катенька, пусть закрепится.
3: Мы не следим.
1: С легким паром.
4: Я не заплачу!

0: Любовь рождает чудеса.
1: Так, один звонок рождает следующий звонок. Добрый вечер, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А кто это?
2: Тут снова Вия.
1: Так, снова Вия. Мне кажется, я только первый раз вас сегодня слышу, но, возможно, мы вам сегодня приветы отправляли. Это вы та самая Виечка. Ну-ка, скажите нам.
2: Да, я хотела бы передать очень сильно маме привет.
1: А мамочку как зовут, Ви?
2: Мама зовут Анда.
1: А, так это оказывается. Вот оно что. Все, у меня все совпало. Пазл сложился. Андочка, здравствуйте. Вечера вам доброго и от нас. Кому-то еще, может быть...
2: Меня слышно?
1: Конечно, я вас слышу хорошо, мы все вас слышим. Может быть...
2: Хотела бы передать очень сильно привет маме Анде,
1: так.
2: Мужу своему Анатолию, конечно, и лучшей подруге Виктории. Этот день будет самым солнечным и самым лучшим. Пусть они не скучают и... Будет день самым лучшим. Вот
1: заскучаю,
2: вот
1: что это, кстати говоря, Виктория всем вам привет недавно рассылала, кажется так. Правда же? Я уже всю вашу команду выучила.
2: Да,
1: скоро
2: к
1: вам присоединимся, чтобы вам точно не было скучно. Друзья мои, мы продолжим после небольшой рекламной паузы, а вы уже набирайте прямо сейчас 654-25-30. Оставайтесь на связи, никуда не кладите трубку, никуда не исчезайте. А если вдруг у вас дел сегодня столько, что вам не отдыхалось, и вы решили на даче доделать все то, что стояло до этой субботы, вы можете нам и написать 20-20-10-16.
3: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 20-20-10-16. СМС WhatsApp Viber.
4: Когда хочется настоящего вкуса мяса, выбор очевиден. Мясная продукция от Янис Саука. Колбасы, шашлыки, стейки, купаты и копчености из латвийского мяса. Без лишних добавок и с натуральным составом. Свежая латвийская свинина и говядина всегда в наличии и высокого качества. Ждем вас в мясном павильоне «Дитон» и в новой торговой точке «Трейлере» возле Олимпийского центра. Янис Саука. Лучший выбор для тех, кто ценит качество.
5: Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1 празднуют день рождения. Только с 1 по 14 мая на весь ассортимент скидка минус 30%. Золото и серебро, серьги, кольца, кулоны, браслеты и цепочки. Выбирайте лучшее по лучшей цене. Скидка минус 30% во всех магазинах Golden Saga и ювелирной фабрики номер 1.
6: Зини, кас ман майас ир? Ман майас ир вис. Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti. Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgāk. Tagad lieliskas cenas. Internets tikai no 10 eiro un 50 mēnesī. Turklāt pirmais mēnesis bez maksas. Uzzini vairāk TED LV, TED veikalos vai zvani. TED – stiprākais savienojums.
7: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
8: 22 30 72 16.
9: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
1: Добрый вечер, Алиса Плюс. А я к вам с фотографиями, с фотоотчетом. Не шашлык, конечно, пишет Шурик, но уж точно будет вкусно. Греночки с чесночком, чуть не сказала, шашлычком. А кто его знает, какую приправу вы туда сверху могли добавить? С чесночком, значит, да? Уже вторая партия пошла, потому что первую расхватали, даже не заметили. Шурик, у меня слюноотделение, как всегда, активизировалось, потому что как-то не знаю почему. Наверное, даже сильнее, чем от шашлыков. Это все потому, что в случае вот с мясом не все наши слушатели делятся фотографиями, а только пишут, что сегодня у нас шашлык, сегодня у нас шашлык, а вот я сижу себе, придумываю, визуализирую, а у вас фото на лицо. Хорошего вечера и вам. Еще одно сообщение подхвачу. Алиса Плюс, привет, Юльчик, здравствуйте. Как у вас дела? Сегодня так тепло в Даугавпилсе. Столько мороженого Янис съел уже в майке и шортах. Как классно. Янис, мне кажется, вас можно будет поздравить вечером с первым весенним загаром. И по поводу мороженого нехорошо, делиться тоже надо. Я, конечно, шучу, а то вы сейчас прямо к нам с мороженым еще заявитесь. Я вас знаю.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ох, какое знакомое поздравление. Кажется, вчера мы как раз-таки Зинаиду Рожкову в Зарасае, в город Зарасае отправляли поздравления. Зинаидочка, у вас был праздник с прошедшим днем рождения. Мы продлеваем радость и удовольствие. Внук Эрвин из Германии и сегодня вам пожелал всего наилучшего. Дорогая бабушка, от всей души поздравляю тебя с прошедшим днем рождения. Я же помню, мы вчера, 1 мая, поздравляли это. Я запомнила точно. Дорогая, любимая, спасибо тебе за все. За доброту, заботу, тепло, которыми ты всегда окружаешь нас. Ты наше сердце, поддержка, источник самых светлых воспоминаний. Пусть каждый день приносит тебе радость, здоровье будет крепким и улыбка не сходит с лица. Зинаида, мы вас поздравляем еще раз. Долгих лет, душевного спокойствия, радости и как можно больше прекрасных, счастливых моментов рядышком с близкими.

0: поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Латгалия! Восклицательный знак. Наш слушатель восклицает и всех, всех поздравляет с майскими праздниками, особенно латгальцев и рыбаков с началом сезона. И всех просто с прекрасными солнечными выходными. Еще одно сообщение подхвачу. Алиса Плюс, передайте моей любимой жене Ирине, что я ее очень сильно люблю, и нам сегодня тоже хорошо отдыхается. Это от Володи. Ирочка, ловите.

0: А вот к нам кто-то дозвониться пытается, наверное, за песней, а может быть, поздравить кого-то с чем-то. Радио Алиса Плюс, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юленька. Я хотела бы, чтобы вы поздравили, не поздравили, передав ему привет от меня, моей родственницы Ане Лукьяновой. Она живет в Крыжах.
0: Так, Ане Лукьяновой в Крыжи мы привет отправляем. А кто это? Я не могу пока сообразить.
1: Это Люда Кириллова.
0: Ай, Людочка, это Прейли на связи, Прейли. Наверное, Прейли. Да? Погодка у вас, как и у нас. Загорать и ой, загорать,
1: солнечно,
0: правда?
1: Солнечно-солнечно.
0: Солнечно-солнечно.
1: Так что передайте мне большой привет, я мне очень-очень люблю. И хочу, чтобы вы поставили песенку «Белая вишня».
0: «Белая вишня», точно?
1: Может, я думаю, понравится ей эта песня. Мне она любимая.
0: Так, «Белая вишня». Пойду я ее искать, эту вишню самую, которая, скорее всего, расцвела своим прекрасным цветом. Людочка, вам всего наилучшего в Прейли отправляем. Анна, а вы услышали привет сами, мне кажется, потому что мы же в эфире все это желаем, адресуем, отправляем, озвучиваем. Хороших выходных.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Людмила, пока я исполняю еще одну просьбу послушать группу Би-2, песня «Депрессия», хотя она совершенно о другом. Я вам все-таки в эфире намекну, поскольку вас уже нет с нами на связи. А «Белая вишня» — это, скорее всего, спелая. И если она спелая, быть может, как-то вы об этом намекнете, плюсик какой-нибудь, смайлик, что-то пришлете или перезвоните нам.

0: В эфире программа поздравлений.
1: У песен, конечно, нет сезона. Я об этом периодически в эфире говорю. Но музыку, которую выбрали в юбилейный день для Светланы, мы, честно сказать, уже спрятали в зимнюю папку. Светлана, музыкальная распаковка в честь 55-летия вашего для вас. Здравствуйте, Алиса Плюс. Поздравьте, пожалуйста, нашу мамочку, любимую Светлану, с праздником, с юбилеем, с днем рождения. И пусть этот Новый год жизни принесет массу впечатлений, самых приятных. Будьте здоровы, будьте любимы и окружены вниманием и гостями, как сегодня, в этот прекрасный Светлана солнечный день. Солнышко сегодня для вас светит. Мы желаем вам счастья, мы желаем вам тепла, радости побольше, гармонии, благополучия. Ни в чем нужды не знаете. А музыкальный подарок, он для вас уже в эфире. Делайте громче.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Что я могу сказать, выйдя к микрофону? Людмила, Прейли и не только услышат песню Сергея Славянского «Спелая вишня». Вот я же знала, что это именно о ней речь идет. Обязательно послушаем после Артура Пирожкова. Дождитесь буквально минутки три, и все будет. Алисочка, здравствуйте. С огромным приветом в Даугавпилс из Резекне от Светланы, близким и всем слушателям радио Алиса Плюса. Привет свой музыкальный хочу отправить Аллочке и Анатолию Урбанович. Пусть все будет хорошо, и что бы ни случилось, надо танцевать. И, кстати говоря, есть песня с таким названием, но поскольку у нас ее в базе не оказалось, мы потанцуем под другую. Там примерно такой же смысл.
2: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
1: А, кстати говоря, в Резекне погодка-то тоже очень даже летная. Алисенька, у нас лето на дворе, у нас тоже.
2: Ой,

0: эфире программа поздравлений.
1: Металл не мусор, это деньги. В Рефонда мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефонда ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
2: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
3: Айнерс Шлессерс предложил создать Министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
4: Зарядись энергией с новой Suzuki e-Vitara. Не пропустите. Только 6 мая в Даугавпилсе тур новой Suzuki e-Vitara. Только один день в автоцентре Техауто Латгале. Эксклюзивная премьера нового, полностью электрического полноприводного кроссовера от Suzuki. Приходите на тест-драйв, получайте подарки, наслаждайтесь угощениями и вкусным кофе. Встречаемся 6 мая с 10 до 15 часов у официального дилера Suzuki Техауто Латгале. Даугавпилс. Сетокшне 72. Suzuki e-Vitara. Легенда в новом формате.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
8: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
9: Lēmumi par ēku atjaunošanu parasti netiek pieņemti steigā. Tie rodas sarunās, aprēķinos un salīdzinājumos. Tas ir brīdis, kad var uzdot jautājumus, paskatīties uz citu pieredzi un saprast, kas ir izdevīgi tieši tavai mājai. Renovācija nav spiediens, tā ir iespēja. Iespēja sakārtot māju, samazināt izdevumus un stiprināt kopējo drošību. Stipra un silta māja, mazāki izdevumi un lielāka stabilitāte. Lēmums sākas ar tevi.
10: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
11: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
12: Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.

0: В эфире программа поздравлений.
1: С днем рождения принимает поздравления Потапова Виталина. Виталина, ваша подруга Регина, пожелала в день рождения сиять. Сиять от счастья. Пожелала вам добра, хорошего настроения, праздничного, чтобы оно никуда не девалось. Верьте в себя, в своих близких, людей, которые рядом с вами. Не болейте, не грустите, улыбайтесь чаще и никогда не унывайте. А этому сегодня все способствует, даже погода. Солнечное. Пусть в ваших глазах всегда сияют эти маленькие солнышки. Мы вас поздравляем, Виталину, всего вам наилучшего. И пусть сбываются

0: Программа поздравлений.
1: В завершении второго часа программы поздравления этого прекрасного субботнего теплого вечера, выходного дня, я хотела бы напомнить вам наши контакты. Связываться с нами, возможно, еще в течение аж целых 2 часов, но, как вы понимаете, время, оно летит. Поэтому звоните прямо сейчас, если кто-то из ваших близких сегодня что-то празднует или просто хорошо проводит время. Передавайте привет и песни в обязательном порядке. Заказывайте 654-25-300, звоните или пишите на номер 2020-1016. Сообщения принимаются в Вайбере, в Ватсапе и на нашем сайте alisaplus.lv. Так вот, Раиса Богданова совсем недавно звонила. Песню, говорит, хочу Валентины Легкоступовой «Ягода малина» послушать. Раинка, здесь не одна вы хотите эту песню услышать. Вас желали еще наши слушатели? Будем, значит, слушать. Тонечке, подруге кудрявой вашей, Сельченковой, мы передаем привет. Тоня, а вы что думали, вы сегодня с кудряшками-то одна? Я тоже сегодня кудряшка сью, я подготовилась. И ветра сегодня нет, ни один локон не шелохнулся и не раскрутился. Тонечка, мы вам желаем доброго здоровья и быть всегда такой же красивой и улыбчивой, ведь красота, она спасет мир и спасет от плохого настроения.

0: эфире программа поздравлений.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Приветствую всех и каждого, и даже того слушателя, который дозвонился в начале нового часа. Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Юлечка. А? Сегодня такой прекрасный вечер.
0: Ах, вы моя кудряшка Сью. Добрый вечер. Здравствуйте, хохотушка, веселушка и красотка.
1: Ага.
0: Слушаю.
1: И хочется услышать песенку для Раечки Богдановой. На теплоходе музыка играет.
0: На теплоходе музыка играет. Вот это, да? А я одна стою на берегу.
1: Да, да.
0: А так, а вы этот прекрасный вечер вместе с подругой проводите? Или вы по разным сегодня баррикадам? Каждый у себя дома?
1: Нет, мы через телефон, я слушаю приемник.
0: Ага.
1: У нас там... один приемник на двоих.
0: Своя система. Слушайте, ну когда такая подруга рядом с одним приемником, то, конечно, день хороший. Еще и погода такая замечательная. И вы с прической, и Раинка с прической. Хорошего вам вечера. Песня будет обязательно. Ольга Зарубина споет. А я всех приветствую в новом, не просто в новом часе, а уже все, экватор пройден, вторая половина вечера нашего прекрасного субботнего, песенного, добрыми словами наполненного. У микрофона по-прежнему я, Юлия Сергачева. Всем привет! Город сегодня ожил как никогда. И давайте-ка продолжим в том же режиме, по полной программе до 9. Звоните в прямой эфир 654-25-00 или адресуйте все ваши теплые приветственно-музыкальные подарки в СМС. Напомню, номер телефона 20 20 10 16.

0: эфире программа поздравлений.
1: Поздравляю с днем рождения Катерину Петрову. С днем рождения, красотка! Пожелать хочу тебе выглядеть всегда на сотку, быть уверенной в себе, вдохновение в работе, не грустить и не болеть, настроение на взлете, чтобы везде всегда успеть. И любви, конечно, море счастья, радости, добра, чтобы не знала в жизни горя. С днем рождения, Катень, класс! Ура! Поздравления от Димы. Он, конечно, не представился, но я подсмотрела, судя по всему, вот в WhatsApp. Как написано, так и говорю. Катерина, мы вас поздравляем с праздником. Вспомним немножечко, как было здорово в детстве. Окунемся в ностальгию, но в будущем пусть будет еще все лучше. Счастливого будущего!

Здорово, великолепно. Это о погодных условиях в городе любимом. Особенно, как Янис написал, мороженое было одно, другое, третье. Этим дело не заканчивается. И прямо хочется, чтобы время остановилось. Слушаю радио «Лиса Плюс» в наушниках. И как же, кстати, пришлась эта песня.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте, с прекрасным днем. Хотелось бы отметить то, что еще и Тонечка сегодня, как солнышко светится. С днем весенних акварелей мы хотели бы ее поздравить и с выходными в целом. Друзья из Риги, Тоня, вам пожелали всего наилучшего, но этим не обошлось. Во-первых, песня будет. А во-вторых, они пишут о том, что ваши друзья акварель — это же такая штука, которая состоит почти из воды, вот совсем как человек. Кроме того, в ней даже обычно имеется душа, но не всегда. Это совсем просто. Нужно сегодня выйти на улицу, вдохнуть весеннего воздуха и промыть в нем свои кисточки души. Вот такой вот философский подход, как всегда. В продолжении Марк Тишман, Dance, Dance, Dance, песня для вас, Тонь. Пусть в вашей душе будут всегда яркие краски.

Друзья мои, музыка по вашим заявкам будет звучать до 21 часа. Напомню, не упустите такую возможность. И если не хотите никого ни с чем поздравлять, вы можете просто заказывать песни. 20-20-10-16. Обязательно напишите о своих желаниях музыкальных. В WhatsApp можете написать или в Viber по этому номеру. Или звоните прямиком в эфир. Дозваниваться возможно по номеру 654-2530. Алиса Плюс, здравствуйте! Передайте привет Веронике Анифоновой. Вероника, чтобы вы долго не гадали, для вас подруга из Англии попросила, во-первых, песню Артура Пирожкова «Чика», а во-вторых, по вам очень сильно соскучились. Это, если что, Ксюша из Англии. Ксюша, если вдруг у вас возможность будет такая, приезжайте как нам. Может быть, на Лига? Почему нет? Кстати, недолго осталось до этого праздника.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: Доброго времени суток, радиолюбимые. Спасибо большое за помощь и за то, что вы участвуете в создании отношений моих. Но, к сожалению, пока еще никого не нашел. Я хотел бы испытать судьбу на прочность. И сегодня мне 41 год. Мужчина из Даугавпилса, в общем-то говоря, он познакомится с женщиной. В планах у него серьезные отношения. И номер телефона также есть. 28-444-578. Пусть обязательно вам повезет, и вы встретите свою единственную и неповторимую.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Следующий привет подхвачу, и он тоже будет музыкальный. Алиса Плюс, здравствуйте. С майскими праздниками и выходными всех. Передайте, пожалуйста, привет моей подружке в Екапилс. Агита, ловите вместе с песней Володи Преснякова. Выходной пусть вам отдыхаются на полную катушку, как говорится, от подруги Аниты из Даугавпилса. Этот месседж для вас.

0: 4. Программа поздравлений.
1: У Марии Кричевской сегодня юбилей. Мария, принимайте пожелания, а спешит вас поздравить. Алла из Германии прислала сообщение к вам в Даугавпилс прямиком. Дорогая моя подруга, сколько мы не виделись, уже целых 3 года, а такое ощущение, что умноженное на 5. Я очень сильно соскучилась, но об этом чуточку позже, потому что знаю, что ты будешь плакать. Мария сегодня отставит слезы, только слезы счастья, вот это допустимо. Слушай, тебе сегодня 55, и это вообще не про возраст. Это такой масштаб, это про глубину, про ту самую женщину, которой ты стала, и которой просто невозможно не восхищаться. Ведь я тебя знаю не по цифрам, не по датам, а потому, какая ты, как ты умеешь смеяться до слез. Вот это о чем мы говорили. О том, как умеешь держать удар, как согреваешь одним словом. И в тебе есть такое редкое какое-то качество, но такое настоящее, без позы, без игры, без фальши. И я тебя за это очень сильно люблю. Пусть в твоей жизни будет больше легкости. Не потому, что все просто, а потому, что ты умеешь отпускать лишнее и лишних. Пусть рядом будут люди, с которыми можно молчать и смеяться одинаково искренне. Пусть здоровье будет не просто, чтобы не болело, а чтобы жить вкусно, ярко и с удовольствием. И знаешь, я хочу, чтобы ты чаще смотрела на себя так, как смотрю на тебя я, пусть и сквозь расстояние, с уважением, с теплом и с тихим восхищением. Вот эта женщина! Вот эта жизнь! Мария, мы вас поздравляем! Самой счастливой жизни вам желаем!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ну что, друзья, мы двигаемся все быстрее и быстрее. Время на месте не стоит, его не удержать. Поэтому до 9 часов вечера, если у вас есть возможность уделить парочку минуток близкому человеку в плане того, что позвонить, поздравить с чем-то, с выходными, конечно же, или какой-то более весомый аргумент у вас нашелся, звоните смело 654-2500 или пишите. Этот способ коммуникации и взаимодействия с нами тоже доступен до 9 вечера. 2020-1016, WhatsApp и Viber. Следующее послание подхватываю. Слушайте, ну здесь вот я не могу его озвучить в эфир. Вот, ну серьезно, ну это же слезы будут у меня. Это такая новость радостная. Алиса, привет, Юльчик, приветики. Не могла не поделиться радостной новостью. Это Эльвира вам пишет. Эльвира, я вас узнаю по фотографии. Но мне кажется, вы вот изменили не прическу, а фото. Я все равно вас узнаю, но вы стали более счастливой на этой фотографии. Юленька, мы ждем двойню. Узнали об этом в минувший четверг. Хотела бы попросить у вас песни на ваше усмотрение и обратиться к нашим малышам. Мы, конечно, с моим любимым супругом пока еще не видели их. Еще рановато, да? Но скоро увидим. Не держали за крошечные пальчики, но мы уже просто ждем и живем. Живем этой встречей. Когда мы услышали, что их двое, мир как будто бы вот перевернулся и стал больше. Сердце как будто бы масштабировалось, и любви вдруг стало не в два раза больше, а бесконечно. Они совсем такие маленькие, но уже наши. Это настоящая жизнь, и она не одна внутри меня. Мне хочется сказать, насколько сильно я счастлива. Я не обещаю нашим малышам идеальную жизнь, но обещаю настоящую. С теплом, с поддержкой, с объятиями, в которых всегда можно окунуться. Обещаем быть рядом с любимым моим мужем, кстати говоря, Эдгару привет. Будем рядом, когда страшно, когда радостно. Будем вместе учиться, ошибаться, смеяться, плакать, расти и любить без условий, а просто потому, что они есть. Мы вас поздравляем с этим событием классным и значимым. Это просто до мурашек. Главное, пусть будут здоровыми и всегда счастливыми. Легкого вам периода. Он прекрасный.

А эта песня звучит не случайно. Михаил, как здорово, что вы напомнили о треке, заказанном уже в прошлом часе. Кажется, я чуточку не забыла. Спасибо большое. Привет всем дальнобойщикам, передает Михаил. Тем, кто прямо сейчас на трассе. Тем, кто в пути находится, кто держит дорогу, ловит километры, ведет машину и сквозь ночь, и сквозь ветер, и непогоду, и тишину. Парни, девчонки, дальнобойщики, тем, кто сейчас находится в рейсе, конечно, пожелаем легкой вам дороги. Тем, кто уже дома, тем, кого уже дождались, вот это, конечно, счастье. Берегите такие моменты, потому как они бесценны. Ну и, конечно, тем, кто ждет. Вот вы настоящая сила и настоящий тыл.

Слушайте, как вовремя прилетел привет. Алиса Плюс, здравствуйте. Это Евгения. Я хотела бы передать привет своему любимому мужу Сергею. Он тоже у меня дальнобойщик. Я так соскучилась, но приедет домой только через неделю. Слушайте, все, кто в пути сейчас, еще раз обращаемся к вам. Ну и, конечно, к тому, кому этот привет адресован был, пусть у каждого всегда будет, куда возвращаться и к кому возвращаться. И пусть каждая дорога, она, конечно, заканчивается встречей долгожданной. Берегите себя. И с вами вместе сквозь километры любимые люди. Алиса Плюс, здравствуйте. А можно, пожалуйста, послушать песню? Слушайте, вы все сговорились под конец. Татьяна Овсиенко, «Дальнобойщик». Я лучше вам скажу, сделайте громче.

0: поздравлений.
1: Ну и вот она, финишная прямая, в которой я всех приветствую. Алиса Плюс, радио Алиса Плюс с вами на связи до 21 часа. Уважаемые слушатели, если вдруг вам так хорошо, что об этом должны знать все, звоните и говорите о своих чувствах и эмоциях. Ну а если все-таки праздник какой-то вас застал хороший, гости к вам пожаловали, то об этом тоже сообщайте в прямом эфире. Номер для звонков, напомню, 654-25-00. Номер для смс-сообщений мы хлопим в WhatsApp и в Viber. Также номер 2020-1016. Алиса Плюс, я вас люблю всех. Добрый вечер, мы отдыхаем, а вы, как всегда, работаете, но для нас. А я вам открою секрет. Вот вы мне прислали свои шашлыки, да? А у нас шашлычная смена, она в первой половине дня, а потом уже вкусно поев, можно, да, и поработать. Алиса Плюс, могу ли я услышать песню Володи Преснякова «Все нормально» с приветом Галине Петровой. Я ее очень сильно люблю. Галина, это ваш Мечислав. И слушайте, Мечислав, любовь вы свою подтвердили, да? И словом, и делом. 7 шампуров шашлыка прислали. Алисонька, я еще и всех рыбаков с открытием сезона поздравляю. И здесь уже другое фото с озером. Наверное, судя по всему, где-то рядышком с домом. А в одном конце там шашлык доходит, в другом конце рыбка ловится. А кто за мясом-то следит? Я вот понять не могу. Наверное, Галина. Галина, кажется, скоро рыбу будем жарить. А вот и

0: компаньеров.
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех,

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, здравствуйте. Как здорово, что есть такая возможность порадовать нашу любимую бабуленьку через расстояние километра. У нее сегодня юбилей, день рождения, 85 лет исполнилось. Вера Ивановна Дорофеева, принимайте поздравления. Внучка Марта и Виктория поздравляют вас, наша дорогая. Мы тебя очень сильно любим. Как хочется сказать тебе... Не громкие слова, а самые нужные, те, которые они действительно важны. Пусть тебе будет спокойно, по-настоящему, без тревог, без лишних мыслей, без суеты, без слез. Рядышком с тобой мы постараемся быть по возможности, но, конечно, километры нас разделяют. Но как же здорово, что ты освоила смартфон. А вот так вот, наверное, Вера Ивановна, каждый вечер со своими внучками созваниваетесь, правда же? Пусть здоровье не подводит в пожеланиях вам нажелали, чтобы хватало сил на обычные радости, выйти на солнце, послушать пение птиц, выпить любимый чай, почувствовать, что день просто хороший. Береги свои нервы, наша дорогая, и береги свое здоровье. Пусть оно будет крепким у вас. Поздравляем! Долголетие!

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020 1016.
1: СМС, WhatsApp, Viber.

0: Свои слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: В этом часе также поступило желание отыскать вторую половину с помощью радио «Алиса Плюс». И мы вам в этом, как можем, с удовольствием поможем, донеся в эфир вашу просьбу и желание «Алиса Плюс». Хочу познакомиться со свободной женщиной. В планах у меня отношения. Из Даугавпилса желательно от 35 до 40 лет. Буду рад. Звоните, пишите 26 046 457. И мы, в свою очередь, будем рады за вас, если вы повстречаете кого-то, кто прямо сейчас услышит, откликнется, напишет, и вдруг судьба.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: Ты скажи, yes.
1: А я вот сейчас и спрошу, как вы, где вы, кто это дозвонился к нам? Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Добрый вечер, здравствуйте.
2: Да, вот вы знаете, мы с подругой сидим очень одиноко. Можно такую песню, такую веселую поставить для Оли и для Ларисы.
1: А это Оля или Лариса сейчас звонит?
2: Я звоню, это Лариса.
1: Ларисочка, а может быть, вы мне больше расскажете, какая песня может вам настроение с подругой поднять? Хоть бы угадать.
2: Ну, понимаете, мы с подругой вдвоем сидим. У нас очень, ну, жизненная, ну, считает у нас очень плохо.
1: А смотрите, вот есть такая песня «Две подруги, две судьбы». Как вам она нравится? Или что-то еще веселее нужно? Даже можно не о подругах, просто
2: веселее,
1: о настроении.
2: Веселее, веселее.
1: Так, веселее. Ларисонька, я себе сейчас зафиксирую. Вы здорово, что позвонили, потому как у нас 20:26, программа поздравлений «Моргнем» и скоро завершится, поэтому вы обязательно дождитесь песни. Я даже объявлю, прозвучит. Не переживайте и не грустите, самое главное. Подруга рядом, все нормально будет. Все по плечу, все пройдем, переживем. 20:20, 10:16. Пишите на этот номер активнее. Если вдруг сегодня еще вас не было в эфире, звоните. Звоните, дозванивайтесь. 654-2530. Алиса Плюс, вот еще один привет я захвачу. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, моей любимой подружке Валечке Кокиной. Привет от Любы. Я ее очень сильно люблю, желаю счастья и целую. А песню вы выбрали... Кстати говоря, не о подругах. Очень хотелось послушать дуэт. Игорь Николаев, Юлия Проскурякова. «Родные люди». Давайте слушать.

Как же здорово, что мы были с Ларисой на связи. Олечка, вам еще раз привет от нас, от подруги. И мы все-таки определились с музыкальным продолжением этого вечера субботы. Говорит Сумишевского Ярослава хочу. Ну давайте-ка послушаем буквально через парочку секунд. Я знаю, так все время. Песня «Белые туманы» многим понравится, многих воодушевит и многие прибавят звук в своих радиоприемниках.

0: эфире программа поздравлений.
1: А мы поздравим с днем рождения Николаеву Маргариту. Маргарита, написала ваша подруга. Судя по всему, еще и работаете вы в одном месте, ваш коллега Ирина. Она поздравляет вас с этим прекрасным праздником, с днем вашего рождения, с майскими выходными вдобавок. И пожелали вам, чтобы в вашей душе никогда не гас огонек жизнелюбия, чтобы он горел и освещал по-прежнему, как вы это умеете делать, все вокруг. И пусть это тепло в вашем сердце хранимое, оно вам вернется в ответ. Всего доброго! Чувствуйте любовь, счастье, благодарность. Стремитесь к своим мечтам и пусть сбудется все.

0: На радио «Алиса Плюс» программа поздравлений.
1: Следующее сообщение, оно прилетело от Мячеслава, который передавал сегодня привет, и от того самого, который дразнился этим вкусным шашлыком, и я не удивлюсь, если рыба уже тоже готова. Так вот, Мячеслав телеграфирует, что шашлык он все-таки все дожарили, фото имеется, Мячеслав. А вы знаете, вот мне как-то не верится, что он дожарился. Может быть, как-то нужно его попробовать. Вот какой-то странноватый кусочек мяса справа в этой огромной тарелке лежит. Уже очень он бледноват. Мне кажется, вот если вы подождете минут 19, пока у нас эфир, да, вот не завершится, а потом еще на дорогу вы геолокацию скинете нам же, да? А мы приедем, на зуб попробуем степень прожарки, чтобы точно сказать, что он у вас самый вкусный. Но мы, конечно, не сомневаемся в этом. Хорошего вам вечера.

0: Так, знак имеется, телефон сигналит, разрывается, кто-то стремится в эфир. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, а это кто? Алиса Плюс.
0: А кто там очень нервничает? Мы сейчас вас быстро...
1: только не подключайте, пожалуйста.
0: Слушайте, я вам ничего не скажу, но намекну, что это номер прямого эфира, и я надеюсь, что вы сейчас трубку не положите. Давайте-ка знакомиться лучше. Вот кто это дозвонился?
1: Давайте.
0: Начнем
1: это
0: сначала.
1: Это коллеги Александра Прудана. Мы хотели бы его поздравить сегодня с днем свадьбы, что их сердца соединили с Александрой и Верой. Вот, желаем им большого-большого счастья, всего самого-самого лучшего, наилучшего. Так что пусть они будут счастливы, любят друг друга и будут любимы.
0: Слушайте.
1: И хотели бы поставить песню «Ах, это свадьба, свадьба, свадьба пела
0: и плясала».
1: Играла.
0: И крылья эту свадьбу вдаль несли. Слушайте, я песню обязательно поищу, но вы так внезапно позвонили. Я такая, знаете, аж сама разволновалась. Вы там тоже вначале об этом сказали, что песня уже звучит. Но я обязательно отыщу и ту, которую вы попросили, к тому же время позволяет. Мы поздравляем. Сегодня мы на свадьбе еще не гуляли на годовщине. Любви вам до золотой годовщины свадьбы. Понимания и взаимоподдержки. Поздравляем вас.

И вот как раз-таки на этой праздничной ноте, примерно в таком же ритме бодром, помчу-ка я встречать закат, пока солнце не спряталось окончательно. Друзья, уважаемые слушатели, запоминающихся только хорошим вам выходных пожелаем. Они продолжаются. Планируйте свой вечер. Планируйте свой завтрашний день. В понедельник тоже никуда не надо. Ну, а я, Юлия Сергачева, вас благодарю за компанию. Эти 4 часа с удовольствием провела время с вами у микрофона в эфире. И не скажу я вам прощайте, а только лишь до встречи. Поэтому еще раз доброго вам вечера, но уже без меня. Пока. Услышимся.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 10 vakarā.
2: Yeah.

Но где ты был? Но где ты был? Так много дней ты обо мне не вспомнил даже.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла завести. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупости. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

Куда бы я ни шел, к тебе иду, к слиянию рек, к сплетению тропинок. В полночной мгле, при свете звезд крупинок, куда бы я ни шел,

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Несколько потрепанных купюр авансом за билет. Зазвенел бумажник от кутюр остатками монет.

джинсах и поношенном пальто. С перрона на вокзал. Чашка кофе в маленьком бистро. И редкие слова. Люди улыбаются в ответ. Мой запас английского на нет. Сведен как число сигарет. Как часы на башне горят.

земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю я без тебя.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: 101.6 FM. Алиса Плюс.
1: Твоя любовь — это так красиво, твоя любовь этих тактов сила, твоя любовь лишь мое светило.